0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_birs. Для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

учиться, начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон, да кому я там нужен?

0: Реклама на PFM.
1: Мы написали ремикс, который стал популярным везде.
2: Там все
1: и
2: пошли
1: все,
2: с ремиксами.
1: Все пошли сразу, говорят, сделайте мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс. И там, не может быть, мне не понравился. Так пацаны видят.

0: подчеркивание Пирс. Для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFI.
2: Телефон рекламной службы.
1: 8 495 223 62 35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушатели.
1: Привет, PFM, привет, друзья, привет, все слушатели России. На связи Выкса, меня зовут Паха. Передаю всем привет огромный. Всем удачи, привет, Красноярский край и весь наш Выксунский район.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Лучшее, что ты можешь сделать сегодня, разделить ленивый бранч с любимым человеком. Твой главный источник силы – объятия.
1: Телец.
0: У тебя могут появиться легкие подозрения в духе, а достаточно ли меня ценят? Звезды советуют не копаться в чужих мыслях.
1: Близнецы.
0: Не пытайся успеть в 5 мест сразу. Выбери что-то одно и посмакуй момент.
1: Рак.
0: Включай на телефоне авиарежим, закрывай рабочие вкладки и посвяти это воскресенье исключительно восстановлению личных границ.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила предлагают заняться легким и вдохновляющим хобби.
1: Дева.
0: Не кори себя за траты на удовольствие. Иногда чашечка дорогого кофе в красивом месте – это не расходы, а терапия.
1: Весы.
0: Новолуние произошло в твоем знаке. И сегодня ты буквально обновляешься, поэтому делай только то, от чего твое внутреннее «я» ликует.
1: Скорпион.
0: Не растрачивай себя на внешнюю суету и продолжай накапливать внутреннюю энергию. Твое время еще придет.
1: Стрелец.
0: А тебе сегодня звезды сулят приятную дружескую встречу.
1: Козерог.
0: Запрети себе думать о рабочих задачах. Помни, успех любит отдохнувших козерогов.
1: Водолей.
0: Позволь себе немножко помечтать. Этот воскресный день создан, чтобы смотреть на облака и строить грандиозные, пусть пока и нереалистичные планы.
1: Рыбы.
0: Доверься своей интуиции. Если кажется, что сейчас нужно просто пролежать весь день, значит, звезды прописали именно это. Желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь Радио
1: PFM. Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM.
1: Давайте перенесемся в то время, когда пельмени замораживали на балконе. Ковер висел на стене, а по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут». Ежедневно в 14:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
3: Все это диджейство всем надоест. Ну, невозможно смотреть, как стоит чувак, хлопает в ладошки и нажимает одну кнопочку, сводя чужие треки. Ну, это бред. Давай найдем девочку с похожим голосом. Мы нашли нашу первую вокалистку Алиду. Появился молодой человек, который сказал, да и там ездишь с этими двумя. Типа, говорит, я пошла налаживать личную жизнь, ухожу.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ради того, кто очень нравится, можно и почитать. Более половины опрошенных россиян осилят даже неинтересную книгу, если произведение любит объект их внимания. Итак, 61% россиян действительно сказали, что готовы прочитать книгу, неинтересную им самим, если произведение в списке любимых у того, кого очень хочется покорить. Это результаты исследования, которое провели российский цифровой книжный сервис и сервис для знакомств. Интересно, что большинство опрошенных не пытаются казаться лучше, чем они есть, по крайней мере, в вопросах литературы. 65% уверяют, ни разу не приукрашивали свои знания в этой сфере. А вот каждый четвертый хоть немного да приукрашивал. 17% честно признались, говорили потенциальному партнеру, что читали то или иное произведение, но по факту знали только название, отзывы или экранизацию. Пока. На этом все. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Лучшее, что ты можешь сделать сегодня, разделить ленивый бранч с любимым человеком. Твой главный источник силы – объятия.
1: Телец.
0: У тебя могут появиться легкие подозрения в духе, а достаточно ли меня ценят? Звезды советуют не копаться в чужих мыслях.
1: Близнецы.
0: Не пытайся успеть в 5 мест сразу. Выбери что-то одно и посмакуй момент.
1: Рак.
0: Включай на телефоне авиарежим, закрывай рабочие вкладки и посвяти это воскресенье исключительно восстановлению личных границ.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила предлагают заняться легким и вдохновляющим хобби.
1: Дева.
0: Не кори себя за траты на удовольствие. Иногда чашечка дорогого кофе в красивом месте – это не расходы, а терапия.
1: Весы.
0: Новолуние произошло в твоем знаке. И сегодня ты буквально обновляешься, поэтому делай только то, от чего твое внутреннее «я» ликует.
1: Скорпион.
0: Не растрачивай себя на внешнюю суету и продолжай накапливать внутреннюю энергию. Твое время еще придет.
1: Стрелец.
0: А тебе сегодня звезды сулят приятную дружескую встречу.
1: Козерог.
0: Запрети себе думать о рабочих задачах. Помни, успех любит отдохнувших козерогов.
1: Водолей.
0: Позволь себе немножко помечтать. Этот воскресный день создан, чтобы смотреть на облака и строить грандиозные, пусть пока и нереалистичные, планы.
1: Рыбы.
0: Доверься своей интуиции. Если кажется, что сейчас нужно просто пролежать весь день, значит, звезды прописали именно это. Желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Привет, дорогое радио PFM. Меня зовут Вера Мельникова. Я очень люблю прослушивать вашу волну. Хочу передать привет своей любимой семье, своему любимому мужу Владимиру.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: 00. Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Важные новости для кофеманов. Исследование показало, что любимый напиток без кофеина может обладать неожиданным преимуществом для мозга. В ходе свежего научного эксперимента нейробиологи из Ирландии обнаружили, что лишь у тех, кто пил кофе без кофеина, наблюдалось значительное улучшение результатов в тестах на память. По словам авторов эксперимента, кофе – это не просто кофеин, это сложный пищевой фактор, который взаимодействует с нашей кишечной микрофлорой, метаболизмом и даже влияет на эмоциональное состояние. Чуть подробнее про сам эксперимент. Его участникам надо было запомнить ряд слов и местоположений. Те, кто употреблял кофе без кофеина, показали лучшие результаты в нескольких разделах теста на запоминание слов и допустили меньше ошибок в задании на запоминание местоположений. А вот у тех, кто пил обычный кофе, значительных улучшений не наблюдалось. Отмечается, что без дополнительных исследований ученые из Ирландии могут лишь строить догадки о том, почему так происходит. Но пока берем на заметку. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Лучшее, что ты можешь сделать сегодня, разделить ленивый бранч с любимым человеком. Твой главный источник силы – объятия.
1: Телец.
0: У тебя могут появиться легкие подозрения в духе, а достаточно ли меня ценят? Звезды советуют не копаться в чужих мыслях.
1: Близнецы.
0: Не пытайся успеть в 5 мест сразу. Выбери что-то одно и посмакуй момент.
1: Рак.
0: Включай на телефоне авиарежим, закрывай рабочие вкладки и посвяти это воскресенье исключительно восстановлению личных границ.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила предлагают заняться легким и вдохновляющим хобби.
1: Дева.
0: Не кори себя за траты на удовольствие. Иногда чашечка дорогого кофе в красивом месте – это не расходы, а терапия.
1: Весы.
0: Новолуние произошло в твоем знаке, и сегодня ты буквально обновляешься, поэтому делай только то, от чего твое внутреннее «я» ликует.
1: Скорпион.
0: Не растрачивай себя на внешнюю суету и продолжай накапливать внутреннюю энергию. Твое время еще придет.
1: Стрелец.
0: А тебе сегодня звезды сулят приятную дружескую встречу.
1: Козерог.
0: Запрети себе думать о рабочих задачах. Помни, успех любит отдохнувших козерогов.
1: Водолей.
0: Позволь себе немножко помечтать. Этот воскресный день создан, чтобы смотреть на облака и строить грандиозные, пусть пока и нереалистичные планы.
1: Рыбы.
0: Доверься своей интуиции. Если кажется, что сейчас нужно просто пролежать весь день, значит, звезды прописали именно это. Желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Tenet вы выберете в октябре? Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Tenet по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Давайте перенесемся в то время, когда пельмени замораживали на балконе. Ковер висел на стене, а по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут». Ежедневно в 14:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
3: Нужны были ведущие дискотеки. Проигрыватель настоящий, пульт и стробоскоп мы сами собрали.
4: Это в актовом зале школы, да, обычно было.
3: Правильно? Вход был платный, я получал 30 рублей.
5: Оборудование же надо было купить.

0: подчеркивание Пирс. Для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 62 35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Осторожно, вас снимает скрытая камера. В Норвегии планируют запретить очки с искусственным интеллектом. Временно, но от этого не менее интересно. Итак, правительство Норвегии намерено ввести запрет на использование очков с искусственным интеллектом в местах массового посещения. В парках, на пляжах, в музеях, в торговых центрах и на площадках проведения общественных мероприятий. Ограничения могут также затронуть и детские локации. Школы, сады, игровые площадки и даже молодежные клубы. Плюс объекты, где особенно важна конфиденциальность. Это, например, медицинские учреждения, раздевалки и душевые, фитнес-центров. Также думают о том, надо ли запрещать слишком умные очки в университетах и колледжах. В публикации отмечается: мы не хотим жить в обществе, где люди опасаются тайной фото или видеосъемки в тех местах и ситуациях, где они привыкли чувствовать себя свободными от наблюдения. В таком обществе может возникнуть ощущение небезопасности, что заставит нас замкнуться в себе. Следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Лучшее, что ты можешь сделать сегодня, разделить ленивый бранч с любимым человеком. Твой главный источник силы – объятия.
1: Телец.
0: У тебя могут появиться легкие подозрения в духе, а достаточно ли меня ценят? Звезды советуют не копаться в чужих мыслях.
1: Близнецы.
0: Не пытайся успеть в 5 мест сразу. Выбери что-то одно и посмакуй момент.
1: Рак.
0: Включай на телефоне авиарежим, закрывай рабочие вкладки и посвяти это воскресенье исключительно восстановлению личных границ.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила предлагают заняться легким и вдохновляющим хобби.
1: Дева.
0: Не кори себя за траты на удовольствие. Иногда чашечка дорогого кофе в красивом месте – это не расходы, а терапия.
1: Весы.
0: Новолуние произошло в твоем знаке, и сегодня ты буквально обновляешься, поэтому делай только то, от чего твое внутреннее «я» ликует.
1: Скорпион.
0: Не растрачивай себя на внешнюю суету и продолжай накапливать внутреннюю энергию. Твое время еще придет.
1: Стрелец.
0: А тебе сегодня звезды сулят приятную дружескую встречу.
1: Козерог.
0: Запрети себе думать о рабочих задачах. Помни, успех любит отдохнувших козерогов.
1: Водолей.
0: Позволь себе немножко помечтать. Этот воскресный день создан, чтобы смотреть на облака и строить грандиозные, пусть пока и нереалистичные планы.
1: Рыбы.
0: Доверься своей интуиции. Если кажется, что сейчас нужно просто пролежать весь день, значит, звезды прописали именно это. Желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь. Радио ТФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ТФМ.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Слушаем слушателей.
1: Привет, радио PFM из Калининграда. Мы с Михалычем работаем на стройке, и когда работаем, всегда слушаем ваше радио. Спасибо.

0: Реклама. На PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
3: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
2: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
5: 8 495 220 23 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Во Франции опять культурное ограбление. Из Центра современного искусства украли книгу с обложкой, созданной Сальвадором Дали. И это было нелегко. В буквальном смысле. Книга, о которой идет речь, весит 210 килограммов. На ту самую бронзовую обложку работы Сальвадора Дали приходится около 150 килограммов. Произведение искусства оценивают в несколько миллионов евро. Так, похищенная из Центра современного искусства книга считается одной из самых дорогих в мире. Про ограбления французских музеев в разных частях страны становится известно все чаще. Ранее на юге Франции похитили 4 картины Ренуара из дома художника на Лазурном берегу, в нескольких километрах от Ниццы. Это место, где один из основоположников импрессионизма провел последние годы жизни. Незадолго до истории с картинами Ренуара на северо-востоке страны из музея ювелирного дела похитили примерно 20 изделий. До этого гремело ограбление Лувра, откуда вынесли украшения Наполеона и императрицы Жозефины на сумму 88 миллионов евро. Словом, следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Шляпа. Этот предмет гардероба имеет гораздо большее значение, нежели тебе кажется. И я сейчас не о том случае, когда однажды назло маме ты чуть не отморозил себе уши. Выражение «снимаю шляпу» означает признание, почтение, уважение к собеседнику. Раньше представители знати, равные по положению, при встрече снимали друг перед другом головные уборы. Считалось, что дворянин с непокрытой головой может предстать только перед Всевышним. Ну или перед другим дворянином. Простолюдины, насмотревшись на знать, тоже стали снимать друг перед другом шляпы. Но такого глубокого смысла в этот жест они, конечно же, не вкладывали. Есть и другая версия. Во времена, когда изысканные манеры уже были придуманы, а канализации еще нет, нечистоты было принято просто выливать из окна на улицу. Головные уборы уберегали прохожих от внезапных грязевых ванн. Поэтому при встрече, особенно с представительницами прекрасного пола, шляпы снимали и элегантным движением руки опускали насколько можно ниже, дабы не смущать окружающих запахом. Кстати, считается, что слово «прошляпить», то есть «потерять» или «не заметить», не имеет никакого отношения к головному убору. Оно образовано от немецкого «schlafen», которое переводится как «спать». Получается, если кто-то за невнимательность назвал тебя шляпой, это было не сравнение с головным убором. Так просто и мило тебя нарекли Соней.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: Сходил с ума и повсюду траблы. Эти танцы были нам, как лично магний.
1: Ты он утром падает, я возьму забираю.
2: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
3: На радио PFM.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Встречайте главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Мы написали ремикс, который стал популярным везде.
2: Там все
1: и пошли сразу, говорят, сделайте мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс. И там, не может быть, мне не понравился, так пацаны видят.

0: Подчеркивание БИРС. Для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы.
1: 8 495

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Турист на балийской вилле пытался прогнать паука и в итоге спалил целое здание. В юго-западной части острова иностранный турист, предположительно, попытался отпугнуть паука, поджег лист бумаги в ванной комнате, в результате чего вилла сгорела. По информации местной полиции, путешественником, который очень не любит пауков, оказался 45-летний гражданин Непала. Очевидно, горящий лист подхватил сильный порыв ветра, он попал на крышу, застеленную сухой травой. К счастью, отмечается, что туристу удалось благополучно выбраться, и в результате инцидента никто не пострадал, кроме виллы, конечно. Здание и все, что в нем находилось, сгорело. По оценкам властей, материальный ущерб составил 2 миллиарда индонезийских рупий, то есть около 9,5 миллионов рублей. Словом, если волков боятся в лес не ходить, то пауков боятся не ездить на балийские виллы, получается. Пока у меня все. Больше истории новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Дима!

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио и FM. Реклама.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбовтеатр, Украина, 106-682-905-2190. Город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: Тамбовская картинная галерея представляет. К 390-летию Тамбова Ассоциация художников-пленаристов приглашает на выставку «Удивительные губернии». Приходите взглянуть на родной город уникальным взглядом. С 8 октября. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
6: Ее точно слушают. Реклама.
7: На радио PFI.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Доброе утро, меня зовут Дима из Казани. Я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка через умные колонки.

0: Реклама на PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
3: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
2: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама
5: на радио PFM. Телефон рекламной службы
6: 8

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Что можно делать на танцполе? В Токио считают, что неплохо, например, почитать. В японской столице провели книжную рейв-вечеринку. Видео с необычного рейва стало вирусным, поэтому я сейчас тебе про него рассказываю. На кадрах гости вечеринки в одном из ночных клубов Токио под электронную музыку

0: музыку читают книги на танцполе, который предварительно застелили ковром. Во-первых, видимо, чтобы уютнее было, а во-вторых, гости этой рейв-вечеринки сидят или даже лежат. Главное, с книгой. Мнения пользователей, которые увидели этот ролик из японского клуба, разделились. Одни считают, что книжные рейв-вечеринки не стоит называть трендом, потому что, цитирую, «это лишь разовые события для очень узкой аудитории». Другие хвалят идею, называя ее реализацию не самой удобной. Сидишь на полу 2 часа в такой тесноте. Однако были и пользователи, которые уверены, вот это диско по мне. Следим за развитием событий и трендов. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Хельсинки. Тихий европейский город с красивыми аккуратными улицами, многочисленными музеями и ресторанами. А еще это европейская столица, центр которой усыпан русскими памятниками. И целой программы не хватит, чтобы перечислить их все. Поэтому пройдусь по основным, на мой скромный взгляд. Итак, Успенский собор. Крупнейший православный храм во всей Северной и Западной Европе. Расположен в историческом центре Хельсинки. Собор построен в 1868 году из кирпича разбитой шведской крепости Бомарсунд. Строительство профинансировали русские купцы, Священный Синод и император Александр II. Опять же, в самом центре города, на главной Сенатской площади, стоит памятник русскому императору. Вот на него собирали деньги уже сами финны, после того, как Александра II не стало. Среди скульпторов был объявлен конкурс, который выиграли Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Памятник поставили в 1894 году. А за 60 с лишним лет до этого отец Александра II, Николай I, вместе со своей супругой Александрой Федоровной приезжал в Хельсинки. В память об императрице установили стелу, которую венчает двуглавый орел. По легенде, памятник поставили именно на том месте, где ступила нога сошедшей с лодки императрицы. Сейчас стела находится под окнами посольства Швеции в Хельсинки. Это далеко не полный список исторических достопримечательностей финской столицы, связанных с Россией. Кафедральный собор, крепость Суоминлина, дом-музей Синебрюхова и так далее. Как я и сказал, времени у нас не так много, в отличие от языка и культуры, которым столетия только на пользу.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM. Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Все это диджейство всем надоест. Ну, невозможно смотреть, как стоит чувак, хлопает в ладошки и нажимает одну кнопочку, сводя чужие треки. Ну, это бред. Давай найдем девочку с похожим голосом. Мы нашли нашу первую вокалистку Алиду. У него появился там молодой человек, который сказал, да и там ездишь с этими двумя. Типа, говорит, я пошла налаживать личную жизнь, ухожу.
2: Филатов и Кэрос в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_birs для лиц старше 18 лет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 62 35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Подружиться на час. В Тюмени на сервисах объявлений предлагают именно такую услугу. Как сообщает Сибирское агентство новостей, за определенную сумму исполнительница готова выслушать клиентку, вместе прогуляться или куда-нибудь сходить. Можно и просто по телефону поговорить. Так дешевле будет. Авторы подобных объявлений гарантируют клиенткам ее заветную возможность от души выговориться. По словам экспертов, форматом «подруги на час» нельзя заменить профессиональную помощь психолога. Кстати, ранее я рассказывала, что один японский бизнесмен запустил сервис, который предоставляет услуги внимательного слушателя. То есть платишь определенную сумму, приезжает заботливый человек, слушает твое нытье и даже дает парочку советов. Тогда отмечалось, что в японском сервисе исполнители исключительно мужчины, причем мужчины взрослые, лучше вообще дедушки. У них большой жизненный опыт, а значит и поддержка будет оказана на высшем уровне. Пока у меня все. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: от турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Цитата. «Все, что делали другие, он делал в десятеро сильнее». Речь идет о Федоре Ивановиче Толстом, двоюродном дяде легендарного русского писателя. Считается, что во время написания романа «Война и мир» при создании персонажа Долохова Лев Толстой вдохновлялся именно своим дядей. Александр Пушкин использовал его образ для Зарецкого из «Евгения Онегина» и Сильвио из «Выстрела». Федор Толстой говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу и окружал себя людьми творческими. А еще обожал путешествовать, за что получил прозвище «американец». Так он одним из первых в Российской империи, было это в 1803 году, совершил полет на воздушном шаре. Причем на борт его изначально брать не собирались. Офицер, в случае, если его не пустят в гондолу, обещал продырявить шар табельной саблей. После этой истории у него были серьезные проблемы с командованием. Федор Толстой и в морском кругосветном путешествии побывал. Причем на корабль он зашел вместо своего родственника, полного тезки. Тот боялся качки, а наш герой тут как тут. Подмену заметили не сразу. Во время круиза Толстой взялся дрессировать купленного экспедицией орангутана. Обезьяна в итоге залила чернилами бумаги капитана Крузенштерна. Да-да, того самого. Толстого вместе с орангутаном высадили на Камчатке. Домой он вернулся очень непростым путем, без орангутана и весь покрытый татуировками. Какое-то время даже успел побыть вождем туземцев на Алеутских островах. Но это отдельная история. В 1812-м войска Наполеона взяли Федора Толстого в плен. Русский офицер и аристократ убедил французское командование, что не сбежит, не в его это правилах, и буквально за несколько дней развратил весь лагерь. Наполеоновские солдаты проигрались ему в пух и прах в карты. По офицерской чести тех лет они обязаны были выплатить долг, что и было сделано. После чего Федора Толстого с полными карманами денег выставили за ворота лагеря и настоятельно просили не возвращаться. А с тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбов театр, Украина, 162, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: В Тамбовской областной картинной галерее стартует «Птичий марафон». Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: слушатели.
1: Добрый вечер, PFM. Хочу передать привет моим лучшим друзьям Антохе Никулину и Ольге Никулиной. И хочу поздравить Ольгу Никулину с прошедшим днем рождения. Спасибо, PFM. Вы лучшие.

0: Реклама. На PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
3: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным
2: и оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
7: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Друг, мы с тобой не одиноки. Осенью практически каждый третий россиянин чаще устает, ощущает снижение энергии и желание чуть притормозить. Главная сезонная проблема участников российского исследования – желание спать дольше и, соответственно, непростые пробуждения. С этим сталкиваются 40% опрошенных. 27% признались, с приходом осени стали реже покидать любимый дом и вообще как-то меньше общаться. Практически каждый пятый отметил у себя совершенно нежелательное снижение энергии для работы, учебы и обычных бытовых дел. 15% пожаловались на осенние трудности с продуктивностью и концентрацией. Говорю, это и прямо легче становится. Не только я заставляю себя что-то делать каждый день с тех пор, как закончилось лето. Однако 20% россиян сказали, что осень у них – энергичный период, когда мотивации через край. А 17% участников исследования просто не видят какой-то принципиальной связки сезона и самочувствия. Друг, мы стараемся изо всех сил заряжать тебя энергией круглый год. И хочется верить, у нас это получается. С тобой была Люля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: PFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Умеешь хранить секреты, а промолчать можешь, когда необходимо? В русском языке есть много мудрых пословиц и поговорок о полезности этих качеств. К примеру, дружеский или не очень совет прикусить язык, то есть резко прекратить говорить, дабы не сболтнуть лишнего. Значение этой фразы понятно всем, ведь у каждого такое бывало. С удовольствием черпаешь мамин борщ, да так увлекаешься, что... Ну ты понял. «Язык мой, враг мой». Считается, что эта пословица появилась в те далекие времена, когда за какой-либо проступок можно было в прямом смысле слова ответить головой. Болтунов тогда наказывали очень строго. Выражение «проглотить язык» появилось тогда же и по той же причине. Думаю, комментарии излишние. «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами». Означает, что надо меньше болтать и больше слушать. По одной из версий, происхождение пословицы связано с реальной ситуацией. Как-то раз императрица Елизавета I хотела сделать неприлично дорогой подарок одному из своих подданных. Чтобы не обидеть никого из придворных, она приказала испечь пирог с серебряными монетами и прилюдно вручила его со словами: «Вот тебе, Гаврила, пирог с грибами за верную службу». Гаврила проболтался, за что был наказан. А как его наказали и было ли это на самом деле, мы, скорее всего, не узнаем. Но история, согласись, красивая.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач. Дачу решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644 99 и 1.
3: 644 99 и 1.

0: Реклама на PFM. Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Нужны были ведущие дискотеки. Проигрыватель настоящий, пульт из пробосков мы сами собрали.
2: Это в актовом зале школы, да. Обычно было, правильно?
1: Вход был платный, я получал 30 рублей.
3: Оборудование же надо было купить.
4: Филатов и Карас в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Для лиц старше 18 лет.
5: Ее точно слушают.
6: Реклама на радио PFM. Телефон рекламной службы
7: 8

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
3: Абсолютный тренд этого года – животные, которые становятся звездами соцсетей. Теперь внимание пользователей приковано к акуле, которая застряла в канале в Южной Корее. Пусан – главный морской порт Южной Кореи. Именно там, в канале, совершенно не предназначенном для акул, каким-то образом и оказалась главная героиня этой истории. Длина акулы, по оценкам специалистов, около 3,5 метров. В соцсетях она стала настоящей сенсацией, даже кличку получила, созвучную с названием городской гавани – Пукхан – Северный порт, где акулу впервые и заметили. Говорят, она привлекла в город 1000 туристов. Вероятно, все хотят на акулу посмотреть. Ведь отправить гостью обратно в открытые воды оказалось непросто. Экипажи специально направленных в канал судов поливали водой из бортовых установок, пытаясь направить акулу в открытое море. За этим наблюдали и многочисленные зрители на берегу, и, конечно, интернет-пользователи во время прямой трансляции. Однако спустя несколько часов попытки прекратили. Акула каждый раз проплывала мимо или уходила на глубину, в итоге оставаясь в пределах канала. У специалистов местного института рыбохозяйственных наук есть и другие идеи по отправке акулы на волю. Что ж, следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM. ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» в честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.

0: 16 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбов театр, Украина, 106-682-905-2790, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, я Упорова Анастасия из Республики Алтай. Ваше радио я слушаю уже очень давно, это мое любимое радио. Хочу передать привет своей семье, и в частности Упорову Егору Константиновичу, он сейчас в 7 классе, и совсем скоро он поедет в Волгоград на соревнования. И желаю ему победы, и чтобы привез сувенирчики. Всем счастья и добра!
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
3: Самым обсуждаемым российским артистом оказался Филипп Киркоров. Он занимает лидирующую позицию в рейтинге. Кого еще обсуждают интернет-пользователи, сейчас расскажу. Топ самых обсуждаемых артистов составили российский музыкальный сервис и компания-разработчик системы мониторинга СМИ и соцсетей. Анализировали русскоязычные сообщения с упоминаниями звезд за период с марта по сентябрь 2026-го. В течение полугода про поп-короля отечественной эстрады пользователи написали почти 800 тысяч сообщений в соцсетях. И это только те, что в открытом доступе. Так Филипп Киркоров стал лидером в рейтинге наиболее обсуждаемых российских артистов. На втором месте Мия Бойко, про нее было почти 500 000 сообщений, на третьем – Макан. В пятерку попали Ваня Дмитриенко, его упоминали 433 с лишним тысячи раз, и Сергей Лазарев, без малого 400 тысяч сообщений. Также в рейтинге Дима, Билан, Зиверт, Клава Кока. Десятку самых обсуждаемых замыкает Олег Газманов. Интересно было бы посмотреть рейтинг звезд, наиболее обсуждаемых не в соцсетях, а на лавке. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Есть на нашей планете такие места, где меньше всего ожидаешь встретить соотечественников. Но, как говорится, кто ищет... Африка. Республика Мозамбик. Некогда колония Португалии. В 1983 году там утвердили флаг, а еще через несколько лет и герб, единственные в мире государственные символы, на которых есть изображение современного оружия, а именно автомата Калашникова. Официально русскоязычная община в Мозамбике невелика. По некоторым подсчетам, к концу 1980 года в этой африканской стране проживало около 1500 граждан СССР. Геологи, учителя, врачи, пилоты и специалисты газовой отрасли. К началу нулевых сформировалась русская диаспора. По информации специалистов Института Африки РАН, это предприниматели и продвинувшиеся в служебной карьере в Мозамбике наши соотечественники. Говорят, есть даже два миллионера. Один занимается строительным бизнесом, другой управляет фирмой в рыбной отрасли. Что совсем неожиданно, в Мапуту, столице страны, наша соотечественница даже стала прокурором. А еще в столице Мозамбика был когда-то ресторан «Два Ивана». Это так, до кучи. В 2025 году руководство РУДН договорилось о создании в Мозамбике Центра русского языка для продвижения великого и могучего в местных университетах и школах. Также в Мозамбике планируется открытие русского дома, цель которого – знакомить население с российской культурой и поддерживать соотечественников за рубежом.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Сочи.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Угол Тамбов театр, Украина, 106, 682, 905, 2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
6: Тамбовская картинная галерея представляет. К 390-летию Тамбова Ассоциация художников-пленэристов приглашает на выставку «Удивительная губерния». Приходите взглянуть на родной город уникальным взглядом. С 8 октября. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает Пушкинская карта.
7: Ее точно слушают. Реклама.
8: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Мы написали ремикс, который стал популярным везде.
2: Там все и пошли
1: все, все пошли сразу, говорят, сделайте мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс. И там, не может быть, мне не понравился, так пацаны видят.

0: подчеркивание Бирс. Для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: BFM.
1: А сейчас не музыкальная пауза.
2: Новости. Новости на BFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Многие мальчики, когда вырастут, мечтают стать футболистами. Но немногие футболисты, которые уже выросли, мечтают, чтобы популярными становились их книжные обзоры. Да, друг, ты не ослышался. Густаво Скарпа, полузащитник бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро», делает в своих соцсетях обзоры на книги аж с 2019 года. Но вот раньше постил только скромный по объему комментарии, а потом стал снимать длинные видео, где эмоционально рассказывает о прочитанном. Именно такой формат принес блогу успех. Одна из литературных рецензий полузащитника собрала более 600 тысяч просмотров. По словам футболиста, он просто не мог поверить. Но это еще не самое интересное. Знаешь, про какую книгу там был рассказ? Про повесть Льва Толстого. После рецензии читающего полузащитника книгу стали искать в интернете на 300% чаще, чем месяцем ранее. Так Лев Николаевич в Бразилии стал лидером продаж на маркетплейсе. Полузащитник Густаво Скарпа уверен, игроки должны вести себя ответственно. Не каждый спортсмен осознает масштабы своего влияния. И уж тем более не каждый поднимает продажи произведений Толстого. Это я уж от себя добавила. Куда бы ты ни отправился, бери с собой BFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на BFM.
3: Так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

плевать, братик, на нас порти или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешь все мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся на завтра.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
5: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
6: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Хочется заняться спортом, но не можешь определиться, каким? Это не проблема, ведь в мире уже давно придуманы гибридные виды спорта. Что это за чудо такое, спросишь ты? Расскажу на примере шахбокса. Да, в одной дисциплине объединили необъединимое – бокс и шахматы. Правило следующее – 2 соперника и 11 раундов. Во время четных раундов спортсмены боксируют, во время нечетных выясняют отношения за шахматной доской. На каждый раунд отводят по несколько минут. Победить можно как нокаутом, так и матом. По одной из версий, создатели шахбокса вдохновлялись примером 2 чемпионов мира по шахматам из прошлого столетия – Максом Эйви и Бобом Фишером. Оба они активно занимались боксом. Начиная с 2000-х проводят европейские и мировые турниры по шахбоксу. Россияне, кстати, считаются одними из самых сильных в этом виде спорта. А еще есть фут-гольф. Невероятное сочетание футбола и гольфа. Принцип такой. Спортсмен выходит на поле для гольфа только не с клюшкой, а с футбольным мячом. И пытается забить его в лунки, которые, понятное дело, больше, чем в гольфе. Бассабол – бельгийское изобретение. Похож на волейбол, где игроки 2 команд бросают друг другу мяч через сетку. С той лишь разницей, что в бассаболе спортсмены соревнуются на огромном батуте. Все это действо обязательно сопровождается зажигательной музыкой, а рефери больше похож на модного клубного диджея. Создатели бассабола уверены, они объединили пляжный волейбол, акробатику, воздушную гимнастику и... Список довольно длинный, остановимся на гимнастике. С 2009-го успели провести 4 чемпионата мира и 4 Европы. На бассабол похож слэмбол, только с баскетболистами на батутах. Есть еще футволей, пляжный волейбол и футбол, но самый прогрессивный – фиджитал-спорт. Соревнования проходят в 2 этапа. Один – виртуальная реальность, второй – спорт в режиме офлайн. То есть футбол или хоккей только и в жизни, и за игровой приставкой. Я озвучил далеко не весь список. Уверен, ты обязательно найдешь что-то себе по душе. Или не найдешь. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: В Тамбовской областной картинной галерее стартует птичий марафон. Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушая слушателей.
1: Всех приветствую, я из города Тюмени, я слушаю ваше радио сутками, и мне очень нравятся песни. Они позитивные, заряжают энергию. Всем желаю хорошего.

0: самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
1: 8-495-223-62-35.
3: 8-495.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Новость о том, как неграмотность становится правилом. И что самое интересное в этом, совершенно ничего страшного. Еще в университете мне объясняли, что в языке норма обычно следует за узусом, то есть за тем, как люди говорят. Например, еще в начале прошлого века правильно было «скучаю по вас» вместо «скучаю по вам». Вариант в предложном падеже «скучаю по ком» «по вас» был, что называется, и на устах, и в грамматических справочниках, однако вскоре стали говорить иначе, и постепенно правило изменилось. Вернемся в наши дни. В Институте русского языка Российской академии наук уверены, рождается новый союз. То, что. Да, сейчас считается неграмотным говорить «он сообщил то, что завтра не приедет». Но многие молодые, да и не очень молодые люди используют несуществующий пока союз «то, что». А норма, как мы выяснили в начале выпуска, имеет привычку следовать за узусом. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Это была Лёля Бубнова. Всегда скучаю по вам. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
2: Ее точно слушают. Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Баба с возу кобыле легче. Не самое вежливое выражение, не поспоришь. А если я скажу тебе, что когда оно появилось, никакого грубого подтекста там не было? В далекие и лихие времена, когда общественный транспорт еще не дорос до уровня маршруток и заказа такси по приложению, на Руси была распространена конская упряжь, то есть запряженная в телегу лошадь. Она была чуть ли не главным активом крестьянской семьи. И домашние животные, и незаменимый помощник при работах в поле, и вид транспорта. Обычно глава семейства брал в руки вожжи и управлял лошадью, сидя в телеге. Мужчину сопровождала его вторая половинка. Телега была загружена, например, сеном. И если на пути наших героев попадалась горка, лошади было довольно непросто всю эту ношу за собой утащить. Тогда-то и звучала фраза «баба с возу, кобыле легче». Причем ничего оскорбительного в этом не было. Ведь раньше баба была обычным синонимом слова «женщина». То есть представительницу слабого пола на трудном участке дороги просто просили пройти пешком, чтобы облегчить задачу кобыле.
0: Сила слова.
1: Со временем пословица обзавелась еще одним, более глубоким смыслом. Часто так говорят сильно занятые люди, у которых хотя бы одной заботой стало меньше. С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Все это диджейство всем надоест. Ну, невозможно смотреть, как стоит чувак, хлопает в ладошки и нажимает одну кнопочку, сводя чужие треки. Ну, это бред. Давай найдем девочку с похожим голосом. Мы нашли нашу первую вокалистку Алиду. Появился там молодой человек, который сказал, да и там ездишь с этими двумя. Типа, говорит, я пошла налаживать личную жизнь, ухожу.
0: Филатов и Карас в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_biz. Для лиц старше 18 лет. Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства? Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта? Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Давайте перенесемся в то время, когда пельмени замораживали на балконе. Ковер висел на стене, а по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут». Ежедневно в 14:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Нужны были ведущие дискотеки. Проигрыватель настоящий, пульт и стробоскоп мы сами собрали.
3: Это в актовом зале школы обычно было,
2: правильно? Вход был платный, я получал 30 рублей.
4: Оборудование же надо было купить.
5: Филатов и Карас в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_birs. Для лиц старше 18 лет.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы
8: 8-495-223-62-35.
7: 8-495-223-62-35.

0: Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Так давай.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Давайте перенесемся в то время, когда пельмени замораживали на балконе. Ковер висел на стене, а по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут». Ежедневно в 14:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Мы написали ремикс, который стал популярным везде.
3: Там все
2: и
3: пошли
2: все, все пошли сразу, говорят, сделайте мне ремикс, а мне ремикс, а мне ремикс. И там, не может быть, мне не понравился, так пацаны видят.

0: подчеркивание БИРС. Для лиц старше 18 лет. Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495.

0: 0 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Все это диджейство всем надоест. Ну, невозможно смотреть, как стоит чувак, хлопает в ладошки и нажимает одну кнопочку, сводя чужие треки. Ну, это бред. Давай найдем девочку с похожим голосом. Мы нашли нашу первую вокалистку Алиду. Появился молодой человек, который сказал, да и там ездишь с этими двумя. Типа, говорит, я пошла налаживать личную жизнь, ухожу.
2: Филатов и Кэрос в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_birs для лиц старше 18 лет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Ой, ва!

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.